0: Te kuulate Pereraadio.
1: Kell on praegu 22:02.
2: Ja täna meil on siis käesirutus ja nagu käesirutusel on mitte iga kord, aga päris enamus kordi me üritame teha sellise teenistuse, et me jagame tunnistusi. Ja täna on meil üks külaline, kes on läbi läinud sellise päris tõsise elu ja on sellist nagu välja, on sellest välja tulnud. Ja ma natuke räägin sissejuhatuseks võib-olla nii palju, et minu kokkupuude selle inimesega oli selline, et kui ma olin ka endine sõltlane, ma tarvitasin erinevaid aineid, süstisin neid ja siis ma sattusin 2007. aastal sattusin rehabilitatsioonikeskusesse siin Järvamaal. Ja see mees, kes täna siin räägib, oli juba läbinud programmi mitte siin Eestis, aga ühes teises riigis ja võib-olla ta räägib ise sellest. Aga tema käis ja tunnistas. Ja me vaatasime tema peale, et kui ustavalt ta käib ja kui ustavalt ta nagu teenib. Ja ta rääkis meile, et on olemas uus elu, et on olemas uued võimalused. Ja tegelikult mingi osa võib-olla sellest, et meie täna seisame, et meie täna oleme ja käime koos Jumalaga, see mees on nagu sinna panustanud. Ma tean, et ta ustavalt käis aastaid, võib-olla käib siiamani ka, võib-olla ta ise sellest ei räägi, ma ei tea, aga võt selline siis kokkupuude on. Ja mul on väga hea meel, et teie, kes siin olete, võib-olla saate julgustatud ja saate kindlasti Jumal puudutab teid. Sellepärast mina, kui kuulan tunnistusi, et see on reaalne elu, millised sündmused võib-olla toimusid inimese elus ja Jumal võib sellest läbi viia, välja tuua ja anda uue elu. Ma ei hakka väga palju ise siis rääkima, aga kas ma kõik ütlesin, jah? Ei ole midagi. Aga ma kutsun siis meie tunnistaja, Sergei. Ta on uue alguse koguduse liige. Ja. Ta on kindlasti juht. Ta teenib seal ka ülistusega vist. Aga ta räägib ise siis endast. Aga meil on vaja siis Roman. Roman hakkab tõlkima.
3: Terpiavest. Здравствуйте, дорогие братья, сестры. Kallid sõbrad.
4: Tere, kallid õed, vennad, sõbrad.
3: Каждый раз выхожу и каждый раз я все равно волнуюсь.
4: Iga kord tulen ette ja iga kord ma, nagu...
3: Часто говорят, ты же часто проповедуешь, много поешь.
4: Et ma natuke nerveerin ja alati öeldakse, et sa ju nii tihti käid, et laulad ja tunnistad, et mis sa ikka muretsed.
3: Но суть в том, что когда ты выходишь и говоришь от лица Бога,
4: kui sa tuled ette ja räägid nagu Jumala nimel, siis on alati siuke nagu sisemine nagu nerveerimine.
3: Если Бог живет внутри тебя в твоем сердце,
4: kui Jumal elab sinu sees, sinu südames,
3: ты не можешь просто спокойно жить.
4: Siis sa ei saa lihtsalt rahulikult elada.
3: Об этом говорить.
4: Sa ei saa lihtsalt rahulikult sellest
3: когда
4: rääkida.
3: Когда ты видишь боль вокруг, когда ты видишь несчастье,
4: kui sa näed valu ja õnnetusi enda ümber,
3: ты хочешь рассказать о том, что Бог многомилостив.
4: Siis sa tahad rääkida, et Jumal on armuline Jumal.
3: Он долготерпеливый.
4: Ta on pika meelega.
3: И он любит каждого из нас, независимо от того, как мы выглядим.
4: Ja ta armastab meist igat ühte, olenemata, kuidas me välja näeme.
3: Он стучится в сердце двери.
4: Ta koputab sinu südame uksele.
3: И ждет, когда ты отворишь.
4: Ja ootab, kuni sa avad selle.
3: Когда ты скажешь, приди ко мне и измени мою жизнь.
4: Kui sa ütled, tule ja muuda minu elu.
3: Наша жизнь, она состоит из разных ситуаций.
4: Meie elu koosneb erinevatest olukordadest.
3: Разные вещи, которые происходят. Господь, приятные, неприятные.
4: Erinevad asjad, mis juhtuvad, on meeldivad, mitte meeldivad. Kuid selle kõige peal on Jumal.
3: И то, что ты сегодня здесь на этом месте,
4: ja see, et sa täna oled siin selles paigas,
3: это не случайность.
4: See ei ole juhuslikult.
3: Когда я встретил Христа, когда я познакомился с Богом, когда я принял его в свое сердце,
4: kohtusin Jeesusega, kui ma võtsin teda oma südamesse vastu,
3: я перестал верить в случайности.
4: Siis ma enam ei usu juhustesse.
3: И все, что в моей жизни сегодня происходит, это не случайность.
4: Ja kõik, mis minu elus toimub, see ei ole juhuslik.
3: Это запланированный Богом план,
4: see on Jumala pool planeeritud,
3: который должен исполниться.
4: Plaan, mis peab täide minema.
3: Однажды я встретил верующих людей.
4: Ükskord ma kohtusin kristlasi.
3: Это был далекий 97-96 год.
4: See oli ammu 96-97 aastatel.
3: И они сказали: Бог любит тебя.
4: Ja nad ütlesid, et Jumal armastab sind.
3: Я посмотрел на себя.
4: Ma vaatasin.
3: Наркоман.
4: Ma olin narkoman.
3: Который никому не нужен.
4: Kes ei olnud mitte kellelegi
3: vajalik. От которого отказались родители.
4: Vanemad ütlesid
3: lahti. Худший в этом обществе.
4: Ma olin selle ühiskonna nagu alamkiht.
3: Но Бог говорит, что я люблю тебя.
4: Kui Jumal ütleb, et ma armastan sind.
3: Я сам себя не люблю.
4: Ma ise ei armasta ise ennast.
3: Я ненавижу то, что я делаю.
4: Ma vihkan seda, mida ma teen.
3: Но то, в чем ты живешь,
4: kuid see, mille
3: оно просто не выпускает из этих лап тебя.
4: See, mille
3: тот грех, elad, который взял тебя,
4: see pat, mis hoiab sind kinni, see ei lase sind lahti.
3: Он держит тебя как якорь.
4: Ta hoiab sind nagu ankur.
3: Как только ты хочешь что-то сделать и изменить в своей жизни, дьявол тебе показывает твое место опять, заново и заново.
4: Tahad midagi teha, midagi muuta oma elus, siis Satan näitab, mis koht sa väärt oled.
3: Только Христос может изменить.
4: Ainult Kristus võib muuta sind.
3: И сказали: Бог любит тебя.
4: Ja mulle öeldi, et Jumal armastab sind.
3: Я не верю в это.
4: Ma ütlesin, ma ei usu seda.
3: Я готов был умереть, потому что не было надежды.
4: Ma olin valmis surema, sest mul ei olnud lootust.
3: Я как сейчас, я сейчас говорю вам об этом.
4: Ma praegu räägin teile sellest.
3: А сам нахожусь там.
4: Aga ise olen selles ajas.
3: Вижу тех людей,
4: näen neid inimesi,
3: которые также верят за меня, что я встречусь со Христом, что я передумаю, что я приму правильное решение.
4: Usuvad, et ma kohtun Jeesusega, kes usuvad minu eest, et ma teen õigeid otsuseid.
3: Я помню, я сказал им: не надо мне говорить о Боге, я не хочу ничего слышать.
4: Ma mäletan, et ma ütlesin neile, et ärge rääkige mulle Jumalast, ma ei taha sellest midagi kuulda.
3: Я чувствовал себя очень плохо.
4: Ma tundsin ennast väga halvasti.
3: И мудрость этих верующих была в том, что они сказали: хорошо.
4: Ja nende usklike tarkus oli see,
3: ты можешь нас не слушать.
4: Nad ütlesid, et olgu, sa võid meid mitte kuulata.
3: И они мне дали с собой Новый Завет.
4: Nad andsid mulle Uue Testamendi kaasa.
3: И маленький такой, маленький псалтырь.
4: See oli siuke väike lauluraamat.
3: Sinine такой, värvi.
4: Sinist värvi.
3: Я такой думаю, пойду, знаю, что бабушки любят читать эти вещи, думаю, вот им и отдам.
4: Ma teadsin, et suksed nagu memmed, vanaemad armastavad lugeda selliseid raamatuid. Ja ma mõtlesin, et ma lähen annan selle raamatu neile, sest ma arvasin, et Jumal on vanemate inimeste jaoks.
3: A Boh on maladih.
4: Aga Jumal on noorte inimeste
3: Boh
4: Jumal.
3: Возрастов.
4: Jumal on kõigide põlkondide Jumal, et armastab igat ühte.
3: Говорит: придите ко мне все.
4: Ты ütleb, et tulge minu juurde kõik.
3: Труждающиеся и обремененные.
4: Kes olete vaevatud ja koormatud.
3: Придите ко мне.
4: Tulge minu juurde.
3: Он никого не гонит.
4: Ta ei aja kedagi minema.
3: Я помню этот момент, я подумал, что я оставлю себе эти книжки.
4: Ma mäletan seda hetke, et ma mõtlesin, et ma jätan need raamatud endale.
3: И вечерами, когда не было нечего делать, я брал и читал.
4: Ja õhtuti, kui mul ei olnud mitte midagi muud teha, ma lugesin seda raamatut.
3: Я ничего не понимал.
4: Ma ei saanud mitte midagi aru.
3: Особенно первые главы.
4: Eriti esimesed peatükid.
3: Кто кого родил.
4: Kes keda seal sünnitas.
3: Как это все продолжалось?
4: Kuidas see, need põlved edasi läksid?
3: В конце первой главы я всегда засыпал.
4: Esimese peatükki lõpuks ma alati jäin magama.
3: Пришел 98 год.
4: Tuli aasta 98.
3: Мне было настолько плохо, что я решил покончить жизнь самоубийством.
4: Mul oli nii halb olla, et ma otsustasin, et ma teen enesetapu.
3: Я помню вот этот момент, когда я шел для того, чтобы купить наркотики и передознуться.
4: Ma mäletan seda hetke, kus ma läksin, kõndisin, et osta narkootikume ja teha endale üledoos.
3: Почему я начал с того, что не бывает случайности в жизни?
4: Miks ma alustasin sellest, et ei ole juhuseid elus?
3: Я шел, чтобы купить наркотики.
4: Ma läksin, et osta narkootikume.
3: И вдруг встречаю верующих.
4: Ja järsku kohtan
3: других верующих.
4: Teised usklikud.
3: которые мне начинают в очередной раз опять говорить о любви Божьей.
4: Kes hakkavad järjekordselt mulle rääkima Jumala armastusest.
3: Моей голове вот это не сопоставляется.
4: Minu peas see kuidagi ei haaku.
3: Я не понимаю, почему именно тогда, когда ты уже на грани, вдруг все, ты хочешь что-то прямо покончить с этой жизнью.
4: Just siis, kui sa oled selles piiri peal, sa tahad juba elu lõpetada ja järsku tuleb Jumal.
3: Вдруг Бог приходит.
4: Jumal tuleb.
3: Ja nii говорят, знаешь, Бог любит тебя.
4: Ja nad ütlevad, et
3: я tead, в очередной раз слышу эти же слова.
4: Jumal armastab sind. Ma kuulen järjekordselt neid sõnu.
3: И в этот момент, так как я читал псалтырь до этого,
4: ja, kuna ma lugesin seda
3: laulu, я знаю о вашем Боге.
4: Kuna ma lugesin laulud ja raamatud,
3: я о нем читал, вот вы мне книжечку дали.
4: Siis ma ütlesin, ma tean teie Jumalat. Ma just lugesin raamatust, mulle anti see raamat.
3: Это был 97 год. 31 декабря.
4: See oli 31. detsember 97. aasta.
3: Несут елки, кто-то несет пирожные, все идут радоваться, справлять Новый год.
4: Кõnnivad, et pidada, tähistada uut aastat, kes viib jõulukuuske, kes mingit torti.
3: А я встречаю верующих, которые говорят, Бог любит тебя, приходи завтра 1 января на собрание.
4: Aga mina kohtasin inimesi, kes ütlevad, Jumal armastab sind.
3: Я говорю, а во сколько?
4: Tule homme 1. jaanuaril koosolekule. Ma küsisin, mis kell? Kell 10.
3: Когда ты верующий, ты понимаешь, что собрание может 1 января быть в 10 утра.
4: Kui sa oled usklik kristlane, siis sa tead, et 1. jaanuaril kell 10 hommikul võib olla koosolek. Kuid selles maailmas 1. jaanuaril kell 10 hommikul ei ole ühtegi koosolekut.
3: Horisontaalne poklonenie.
4: Kõik on horisontaalselt ülistamas kedagi midagi.
3: Ja говорю, я хочу что-то изменить, и я приду обязательно.
4: Ma ütlesin, ma tahan midagi muuta oma elus ja ma tulen kindlasti kohale.
3: Как часто мы принимаем решение и думаем, что все, мы с этого завтрашнего дня, мы что-то попробуем изменить.
4: Kui tihti me otsustame, et homme me midagi alustame, midagi muudame.
3: И приходит следующий день.
4: Ja kui tuleb homme järgmine päev.
3: И появляются новые какие-то препятствия.
4: Ja tulevad mingid uued takistused, mingid tööd.
3: И дьявол тебе подкидывает, накидывает все время какие-то вещи, для того, чтобы ты не пошел в церковь.
4: Ja saatan viskab sulle tee peal igasuguseid toimetusi, ei läheks koguduse, et sa oleks hõivatud millegiga.
3: Чтобы ты не думал, только чтобы ты не думал о своем спасении.
4: Et ainult, et sa ei mõtleks oma pääste kohta, päästmisest.
3: Я помню этот момент, я собрался ехать в церковь.
4: Ma mäletan seda hetke, ma otsustasin, panin riides, et ma sõidan kogudusse.
3: И меня забрали в полицию.
4: Ja mind võeti politseisse.
3: И я в полиции кричу, я ехал в церковь.
4: Ma karjusin politseis, ma sõitsin kogudusse.
3: Мне сказали, что я встречусь с Богом.
4: Mulle öeldi, et ma kohtun seal Jumalaga.
3: Все, что мог им сказать, все сказал.
4: Kõik, mida ma suutsin öelda, ma ütlesin neile politseissel kõike.
3: Но так как этому миру плевать на каждого из нас.
4: Kuid nii nagu kogu sellel maailmal on üks kõik meie igaühe peale.
3: Тем людям, которые живут, им все равно.
4: Need inimesed, kes elavad, neil on üks kõik.
3: Что с тобой будет?
4: Mis sinuga saab
3: они
4: olema?
3: Они сказали, сиди.
4: Nad istusid, isto.
3: Может ума прибавиться.
4: Äkki tuleb mõistus koju.
3: А как он прибавится, если ума нету?
4: Aga kuidas seda mõistus saab koju tulla, kui seda ei ole? Kus sa juurde saab midagi tulla?
3: Бог прикладывает к чему-то, да?
4: Jumal annab juurde sellele, mis
3: а
4: sul
3: когда
4: on.
3: Не к чему прикладывать, ничего не приложить.
4: Aga kui sul midagi ei ole, siis sina ei saa juurde midagi lisada.
3: Они продержали меня, я такой думаю, как же так?
4: Nad hoidsid mind seal kinni, ma mõtlesin, kuidas nii?
3: 11 часов вечера.
4: Kell on 11
3: церковь, скорее всего, уже закрыта.
4: Арватавасти kogudus on juba
3: kinni. Они говорят, ну а теперь можешь идти домой.
4: Ja siis mulle öeldi, et no nüüd sa võid koju minna.
3: И я не понимаю, понимаете, вот я не могу сопоставить, как так?
4: Ja ma ei saa neid asju nagu kokku viia, kuidas nii?
3: Если эти люди говорят, что Бог любит.
4: Kui need inimesed ütlevad, et Jumal armastab
3: sind. Если он тот, который хочет встречи с тобой.
4: Kui see Jumal on see, kes tahab sinuga kohtuda.
3: Как получается так, что когда я ехал навстречу,
4: et kuidas on siis nii, et kui ma
3: sõitsin, вот эти препятствия.
4: Et kohtuda Jumalaga, siis need takistused tulid mulle tee peale.
3: У вас было такое, что вы хотите куда-то поехать, прямо что-то хорошее сделать?
4: Kas sinu elus on olnud
3: какие-то козни,
4: sa tahad kuskile minna midagi head teha ja järsku tulevad mingid takistused sinu tee peale.
3: Я, Господи, ну почему? Может быть, это первое решение в моей жизни, которое я хотел сделать, самое лучшее.
4: Ma ütlesin, Jumal, kuidas nii? Võib-olla see oli minu esimene otsus, mida ma tahtsin midagi head oma elus teha.
3: И я побрел в сторону дома.
4: Ja ma kõndisin siis kodu poole.
3: Там, где продавались наркотики.
4: Seal, kus müüdi narkootikume.
3: И думаю, наверное, Бога нету. Все, ja что о нем говорили, это все сказки.
4: Ma mõtlesin, et arvatavasti Jumalat ei ole. See kõik, mis te räägite, see on üks suur muinasjutt.
3: Я пошел такой короткой дорогой какой-то.
4: Ja ma läksin siukest nagu lühemat teed.
3: И когда я шел, я встретил директора реабилитационного центра.
4: Ja kui ma kõndisin, siis ma kohtusin see reabilitatsioonikeskuse direktoriga.
3: Они приехали забирать из подвалов наркоманов, которые жили там.
4: Aga nemad tulid, et neid narkomane, kes elasid seal keldrites, neid
3: kaasavad endaga. Я подошел к ним, он сказал, Сергей, привет.
4: Ma läksin tema juurde, nende juurde ja siis ta ütles mulle, Sergei, tere.
3: Я не понимал, откуда он знает мое имя.
4: Ma ei teadnud, kus ta teab mu nime.
3: Я не понимал, почему Господь повел меня вот этой дорогой.
4: Ma ei tea, miks Jumal juhtis mind mööda seda teed just minema.
3: Я не понимал, почему я встретил именно директора центра
4: ma этого. Ei mõistud, miks ma kohtasin just selle keskuse direktorit.
3: Тех ребят, которые проходили там реабилитацию.
4: Enne
3: которые...
4: seda ma kohtasin neid, noormehi, eile 31. Detsember, ma kohtasin neid noormehi, kes olid selles keskuses.
3: И он говорит, что ты хочешь?
4: Ja siis see direkt ütles, mida sa tahad?
3: Как часто мы читаем в Новом Завете, когда Иисус говорит, он спрашивает, что ты хочешь?
4: Kui tihti me loeme Uues Testamendis, kui Jeesus ütleb, mida sa tahad?
3: Что ты хочешь?
4: Mida sa soovid, mida sa tahad?
3: И вы сегодня сидите, каждый, мы сидим на своих местах, и Бог все равно задает этот вопрос в сердце.
4: Täna me kõik istume siin ja Jumal ikkagi küsib seda samat küsimust.
3: Что ты хочешь?
4: Oma südamesse, mida sa tahad?
3: Я помню, я говорю, я хочу бросить наркотики.
4: Ma mäletan, et mõtlesin, ma tahan loobuda narkootikumidest.
3: Мне сложно было представить, что я встречусь с Богом.
4: Mul oli raske.
3: Я не мог представить, как он выглядит.
4: Mul oli raske ette kujutada, et ma kohtun Jumalaga, kuidas Jumal välja näeb.
3: Но то, что я хотел бросить наркотики, это было внутри меня, это было вот прямо то, что я хотел очень сильно.
4: Kuid see, et ma tahtsin hüljata narkootikume, see oli minu sees, see oli nii tugevasti minu sees.
3: И я помню вот этот момент, когда обычно, то есть, чтобы попасть в центр, нужно сдавать анализы.
4: Ja ma mäletan seda hetke, et sinna, et keskusesse saada, sa pead mingid uuringuid, kas sul on mingid haigused nagu läbima mingid uuringuid.
3: Это была бесплатная программа.
4: See oli tasuta программ.
3: Но это все равно нужно было пройти, ехать в специальный вот этот медицинский центр.
4: Kuid seda kõike nagu nii pidid läbima, see oli sinuks tasuta, kuid sa pidid seda kõike ikkagi tegema, minema ühte sinna haiglasse ja seda kõike tegema, neid analüüse andma.
3: Много заболеваний именно и венерические, и дыхательный туберкулез, ну, все что
4: Sest,
3: угодно.
4: Seal on palju haigused, igasugused tuberkuloose ja no, palju haigused, seda kõike, noh, uuriti siis, mis meil on.
3: No видно, я так плохо выглядел.
4: Kuid arvatavasti ma olin, nägin nii halb välja.
3: Он сказал, собирайся, поехали.
4: Ta ütles, et pane asjad kokku, lähme.
3: И вдруг вам внутри меня, как часто нам Бог говорит, пойдем сейчас.
4: Ja kui tihti, nagu meie sees, Jumal ütleb mulle, lähme nüüd. Lähme.
3: Ja внутри себя говорю, как сейчас? Прямо сейчас?
4: Siis ma enda sees ütlesin, kuidas nüüd? Kas nüüd kohe?
3: Все оставить и ехать в центр?
4: Jätan kõik maha ja sõidan keskusesse.
3: И сегодня я говорю часто.
4: Ja täna ma ütlen
3: tihti. А что оставлять было?
4: Aga mida mul jätta maha oli?
3: Вчера ты хотел покончить жизнь самоубийством.
4: Eile sa tahtsid teha enesetapu.
3: А сегодня Бог тебе предлагает новый выход.
4: Aga täna Jumal pakub
3: новое решение.
4: Uut väljapääsu, uut otsust.
3: Изменение твоей жизни.
4: Muutus sinu ellu.
3: Тебе нечего оставлять.
4: Sul ei ole midagi jätta.
3: Все, что ты можешь оставить, это грязные одежды.
4: Kõik, mida sa saad maha jätta, see on mustad riided.
3: И войти в его присутствии.
4: Ja minna tema lähedal olla.
3: Зачастую Бог говорит, придите ко мне, придите.
4: Ти Jumal
3: ütleb. Оставьте все.
4: Et tulge minu juurde,
3: jätke свое предвзятость.
4: Kõik maha, jätke oma eelarvamus maha.
3: Придите ко мне.
4: Tulge minu
3: и
4: juurde.
3: Я дам покой вашим душам.
4: Ja ma annan teile hingele rahu.
3: Вы слышали такое выражение, что наша внутренняя вот эта, как емкость, наша душа, вот это внутреннее пространство, она имеет форму Бога.
4: Kas te olete kuulnud, et meie see sisemus, sisemene, see nõu, anum on nagu Jumala kuju, sellel on Jumala kuju.
3: Что люди пытаются заполнить, а заполнить всегда хочется чем-то это. Люди, что только туда не, ну,
4: inimesed püüavad seda anumat, seda tühimiku täita, mida iganes me siin alles topime, et täita, proovime seda kõike täita.
3: Но так как это не имеет форму,
4: kuid nii nagu, et sellel ei ole mingit kuju,
3: оно не дает тебе вот этого внутреннего покоя.
4: Siis see ei anna sulle seda sisemist rahu.
3: Ты все время находишься в поиске.
4: Sa kogu aeg otsid midagi.
3: Ты все время что-то ищешь.
4: Sa kogu aeg otsid midagi.
3: Бог дает эту милость через вещи, которые открываются.
4: Jumal annab seda armu läbi asjade, mis avanevad
3: sulle.
4: Вот
3: это, для меня это сильно. Я такое внутреннее, знаете, переживание, что Бог ничего не требуя, просто приходит и
4: minu jaoks oli see siuke väga suur sisemine nagu Jumala puudutus, et Jumal mitte midagi ei oota, ei nõua su käest, lihtsalt tuleb ja puudutab sind.
3: Я сейчас расскажу такую историю.
4: Мы рагин сюкселу.
3: Мы сели в машину.
4: Мы истусим аутоса.
3: Мы поехали. Это было 1 января.
4: Ja me sõitsime, see oli 1. Jaanuar.
3: Мы с этим директором центра заехали к одному из пасторов в церкви.
4: Me sõitsime selle siis direktoriga ühe koguduse pastori juurde.
3: Мы заехали к пастору, еще стояли накрытые столы, то есть вот вытащили были салат.
4: Me sõitsime siis pastorile nagu külla seal tee peal, et siis laud oli kaetud, see uus aasta, no salatid, kõik olid laua peal.
3: Я помню вот этот момент такой, они спросили, ты хочешь что-то покушать?
4: Ja ma mäletan seda hetke, kui nad küsisid,
3: Может быть,
4: kas sa tahaksid midagi süüa, äkki tahad ennast pesta?
3: Я говорю, да, окей, можно помыться.
4: Ja ma ütlesin, jaa, okei, kas võiks
3: я
4: pesta ennast?
3: Я зашел в душ.
4: Ma läksin duši.
3: Я выхожу.
4: Ma tulen välja.
3: И нет моей одежды.
4: Ja minu riideid pole.
3: Я такой, а как же мне во что-то одеться?
4: Ma mõtlesin, no, kuidas ma nüüd edasi.
3: Там была гуманитарная помощь, видно.
4: Mis ma edasi, seal oli humanitaarabi mingi
3: keskus. Я помню, вытащили гуманитарную помощь, нашли мне штаны.
4: Ma mäletan, seal siis võeti mingid need kotid
3: lahti,
4: leiti mulle mingid püksid, särk.
3: Тоже пиджак.
4: Pintsak.
3: Я такой одел, прямо такой...
4: Ma panin neid riidesse, neid asjad.
3: Смотрю на певца какого-то похож.
4: Vaata, ma olen mingi laulja moodi kohe.
3: Я говорю, а где ж моя одежда?
4: Ma küsin, а kus minu riided on?
3: А знаете, часто верующие говорят, а все старое прошло.
4: Teate, kristlased tihti ütlevad, et see vana
3: on möödas.
4: Nüüd on kõik uus.
3: На улице зима, 1 января, холодно.
4: Ühes on jaanuar, talv, külm.
3: Где моя шапка, где моя куртка?
4: Müts on, kus mu jope on?
3: Оно у тебя все такое грязное было.
4: See kõik oli sul nii must.
3: Держи новую шапку.
4: Võta uus müts.
3: И дали такую шапку вот с таким большим помпоном.
4: Anti siuke suur müts, siis oli see tutt oli seal, suur tutt oli. Noh, otsad pead.
3: Когда я посмотрел на себя в зеркало, я подумал, что Бог прикалывается. Ну, Бог издевается надо мной.
4: Kui ma vaatasin peeglisse, siis ma mõtlesin, et Jumal irvitab mu üle, mõnitab mind.
3: Я не понимаю, почему это в моей жизни происходит.
4: Ma ei mõista, miks see kõik toimub minu elus.
3: И знаете, часто нам кажется, что вот именно сейчас то, что происходит, это неудобно.
4: Ja tihti meile tundub...
3: И мы разворачиваемся и уходим.
4: Tihti meile tundub, et see, mis meile elus praegu toimub, see ei ole meile mugav ja me jätame maha ja pöörame selja ja lähme ära.
3: No me seli v mašinu ja poehali v center.
4: Kui me istusime autosse ja sõitsime sinna keskusesse.
3: Когда мы подъезжали к центру,
4: kui me hakkasime keskusele,
3: я увидел, что выбежало много-много людей.
4: Ma nägin, et palju-palju rahvast tuli välja.
3: И все ждали, кого же там привезут.
4: Ja kõik ootasid, keda nüüd tuuakse.
3: Это был не певец.
4: See ei olnud laulja.
3: Я натянул эту шапку вот так прямо на глаза, вот так, потому что мне было стыдно выходить.
4: Ma panin tõmbasin oma mütsi päris no nina nii, et mul oli häbi välja tulla sealt autost.
3: Смешные штаны.
4: Наляkat püksid.
3: Я говорю, они же женские.
4: Ma ütlesin, et need on ju naiselikud püksid.
3: Они говорят, а как ты определил?
4: Ma ütlesin, а kuidas sa, no, teadas, et see on...
3: Я говорю, молния на другую сторону закрывается.
4: Et lukk on teisel pool, käib kinni.
3: Я вышел,
4: ma tulin välja. Panin, läksin, no, peitu kuskile.
3: И знаете, обычно в мире над тобой будут смеяться.
4: Этот maailmas,
3: когда ты выходишь просто на улицу,
4: kui sa lähed lihtsalt õue,
3: везде встречают по одежке.
4: Kõik meid tervitatakse riiete järgi.
3: Но когда я вышел, я увидел людей, которые радовались за спасенную душу, за человека, который принял решение что-то изменить в своей жизни.
4: Kui ma tulin välja, siis ma nägin, et need inimesed rõõmustasid ühe päästetud hinge pärast.
3: Ja uvidil vot etu ruku pomoshi.
4: Otsustas midagi muuta ja nägin seda abistavat kätt.
3: Как Христос.
4: Nagu Kristus.
3: Когда приходит, он говорит, что ты хочешь?
4: Kui ta tuleb ja küsib, mida sa tahad?
3: Я хочу прозреть.
4: Ma tahan näha.
3: Я хочу ходить.
4: Ma tahan kõndida.
3: Я хочу жить.
4: Ma tahan elada.
3: Что ты хочешь?
4: Mida sa tahad?
3: И Бог начал работать с моим сердцем.
4: Ja Jumal hakkas töötama minu südamega seal keskuses.
3: Я ехал туда бросить наркотики.
4: Ma sõitsin sinna, et jätta narkootikume
3: maha. А встретил величайшую личность.
4: Aga leidsin suurima
3: нашего живого Бога.
4: Meie elavat Jumalat.
3: И сегодня, когда я рассказываю о нем.
4: Ja täna, kui ma räägin temast.
3: Не потому, что я услышал.
4: Mitte sellepärast, et ma kuulsin.
3: А потому, что в 98 году Господь прикоснулся к моему сердцу.
4: Vaid sellepärast, et 98. aastal Jumal puudutas mu südant.
3: И сказал, ты мне нужен
4: südant.
3: Такой, какой ты есть.
4: Ja ütles, et ma vajan sind sellisele,
3: nagu sa
4: oled.
3: Но я же ничего не умею.
4: Kuid ma ei oska ju midagi.
3: Я тебя научу всему.
4: Ma õpetan sind, kallis poeg.
3: Я научу, ходи со мной.
4: Ma õpetan sind kõndima koos minuga.
3: Следуй за мной.
4: Järgi mind.
3: Сегодня Бог обращается каждому из
4: Täna
3: вас.
4: Täna Jumal pöördub igaühe
3: meiega. Каждому из вас.
4: Igaühe teist.
3: Он стучится в твое сердце.
4: Ta koputab sinu südamesse.
3: И спрашивает, что ты хочешь.
4: Ja küsib, mida sa tahad?
3: Если ты хочешь что-то изменить в жизни.
4: Kui sa tahad midagi muuta oma elus.
3: Попробуй сегодня следовать за мной.
4: Proovi täna järgida mind.
3: Попробуй сегодня жить моей жизнью.
4: Proovi täna elada minu elu.
3: Ищи моего лица.
4: Otsi minu palet.
3: Молись.
4: Palveta.
3: Поверь сверх веры.
5: Послание
3: к евреям говорится.
5: Heebrea kirjas on öeldud.
3: Вера есть осуществление ожидаемого.
5: Et usk on loodetava.
3: Осуществление ожидаемого и уверенность уверен.
5: Это мы Heebrea 11.
3: Не помню, потому какой там еврей. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
5: Heebrea 11:1. Äpid ei tööta.
3: Vot.
5: Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta.
3: Если бы мне тогда сказали, что моя жизнь изменится и я буду тем, кем Бог сделал меня сегодня,
5: kui mulle oleks tol hetkel öeldud, et Jumal muudab mind ja teeb mind selliseks, kes ma olen
3: täna, скорее всего, я бы не раздумывая,
5: siis arvatavasti
3: не сомневаясь,
5: мытлемата
3: побежал бы ко Христу.
5: Jookseksin Kristuse juurde.
3: Как однажды на одной большой конференции один из пасторов, призывая покаянию,
5: конференции üks pastor
3: ütles, сказал, придите сюда на молитву.
5: Kui ta kutsus rahvast ette, ütles,
3: если бы вы знали, что Бог приготовил для вас,
5: kui te vaid teaksite, mida Jumal on teie jaoks valmis pannud, te oleksite jooksuga tulnud.
3: Если бы вы знали,
5: kui te vaid teaksite,
3: что Бог приготовил,
5: mida Jumal on sinu jaoks valmis pannud neile, kes teda armastavad.
3: Осуществление ожидаемого – это see, то, что мы делаем.
5: Mida me ootame, see on see, mida me teeme.
3: То, к чему мы идем.
5: Mille poole me liigume.
3: И верим в то, что ja сегодня еще, может быть, не произошло.
5: Usume seda, mida võib-olla täna ei ole veel juhtunud.
3: Страдают мои финансы.
5: Minu finansid võib-olla kannatavad.
3: Неспасенные близкие родные.
5: Päästmata sugulased.
3: Может быть, есть какие-то болезни, võib-olla зависимости.
5: On mingid sõltuvused, mingid haigused sul.
3: Уверенность в невидимом, в том, что Бог может решить эти вопросы.
5: Seda kindlust, et Jumal võib
3: Господи,
5: lahendada neid küsimusi. Jumal, ma usaldan kogu oma elu sulle. Ma tänan,
3: et
5: nende aastate möödudes
3: и я остался верным тебе.
5: Моя инсуля уставакс.
3: Благодаря тому, что ты коснулся моего сердца.
5: Тану селеле, et sa puudutasid minu südant.
3: Я не сказал, я сам с Питера.
5: Ma ei öelnud, ma ise olen
3: Peterburgist
5: pärit. Ma käisin Venemaal ühes selles keskuses.
3: Там я познакомился со своей женой, которая была с Эстонии.
5: Seal ma kohtasin oma abikaasaga, kes oli Eestist.
3: Так я оказался в Эстонии.
5: Niimoodi ma sattusin Eestisse.
3: Все, что я мог предположить, все.
5: Ma võisin kõike ette kujutada endale.
3: Представьте, когда мне верующие встречали, когда я был неверующий, они рассказывали, Бог любит тебя, да у тебя все Бог усматривает. Да, знаете, мы часто слышим такие вещи.
5: Mulle räägite, me kuuleme
3: Бог все усмотрит.
5: Tihti niimoodi on ju, et
3: обо всем позаботится.
5: Jumal armastab sind, Jumal näeb kõike ette, Jumal korraldab kõik ära, sa ei pea millegi pärast muretsema.
3: Но ты в этот момент стоишь в зависимости.
5: Kui sellel hetkel sa oled seal, sa oled sõltuvuses ja sinu reaalsus on midagi muud.
3: Сегодня я понимаю, что такое жить верой.
5: Täna ma mõistan, mis tähendab, et usus elamine.
3: Сегодня я понимаю, что такое осуществление ожидаемого.
5: Täna ma tean, mis asja on see, et me usume seda loodetavat.
3: И она была бывшей наркоманкой, и мы переехали сюда, и какое-то время жили в Эстонии.
5: Ja mu abikaasa oli ka endine narkoman.
3: Она вернулась опять к наркотикам.
5: Me elasime mingi aeg Eestis ja siis ta läks tagasi
3: передозировки.
5: Ta läks, langes tagasi narkootikumidesse ja ta suri üledoosi.
3: Несколько раз она была после того центра российского, там же в центре, где проходил реабилитацию Маргус.
5: То ли мынет корот veel käis keskuses, et oli Eestis selles keskuses, kus oli Andrus, Маргус ja Юля.
3: И мы когда приезжали, проповедовали, я помню Маргуса, когда он приехал.
5: Ja kui me käisime seal nagu tunnistamas, ma mäletan Маргус ja Юля.
3: Бог меняет жизни.
5: Ma nägin, kuidas Jumal muudab elusid.
3: Но кто-то выбирает жизнь,
5: kuid keegi valib elu,
3: а кто-то выбирает смерть.
5: Aga keegi valib surma.
3: Не в полном смысле этого слова.
5: Mitte selle otseses tähenduses.
3: Просто ты думаешь, что у тебя еще все впереди.
5: Me lihtsalt arvame,
3: что у тебя есть завтра.
5: Et sul on kõik veel ees, sul on veel homme.
3: А на самом деле дыхание жизни.
5: Aga tegelikult.
3: Оно в руках Господа.
5: Meie hinge elu.
3: Мы не знаем, что будет даже через час.
5: Meie hingamine on Jumala käes. Me ei tea, mis juhtub
3: tunni aja pärast. Но если по милости Божьей Бог даст нам это дыхание и что-то сделать.
5: Kuid kui Jumal annab meile oma armust selle hingamise ja midagi teha.
3: Это благодарность и слава ему.
5: Siis me täname teda.
3: Маргус давно меня звал к вам.
5: Маргус kutsus mind juba ammu teile külla.
3: Я думаю, ну раз пастор приехал ваш дорогой, у нас на Пасху был спектакль. Моя старшая дочка тоже участвовала в нем.
5: Ma mäletan, et kui teie pastor käis Paasa pühaaeg tegi teatrit.
3: Со мной приехала средняя дочка.
5: Minu vanem tütar mängis seal
3: kaasas. Четверо детей, многодетный отец.
5: Keskmine tütar, mul on kokku neli last, mul on suure pere isa.
3: Жена у меня с Латвии.
5: Abikaasa mul lätlanna.
3: Дети у нас все латыши.
5: Kõik meie lapsed on lätlased.
3: Если бы мне все это рассказали бы тогда, в 98-м.
5: Kui siis 98. aastal seda kõike oleks mulle räägitud.
3: Я подумал, что это сумасшедшие люди.
5: Ma arvaks, et nad on hullud inimesed.
3: Часто нам кажется, что мы пришли в церковь первый раз.
5: Meile tihti tundub, kui me näeme kogudusse esimest korda.
3: И нас окружают какие-то сумасшедшие люди.
5: Et meid ümbritsevad mingid hullud.
3: Они поднимают руки.
5: Nad tõstavad oma
3: käed. Они поют. Они радуются, когда нету радости.
5: Nad rõõmustavad, kui
3: ei ole rõõmu. Они провозглашают.
5: Nad kuulutavad.
3: Я знаю, почему они это делают.
5: Ja ma tean, miks nad seda teevad.
3: Потому что та любовь, которую мы получили от Христа.
5: Sellepärast, et see armastus, mida me saime Kristuselt.
3: То прощение, которое пришло.
5: See andestus,
3: от него,
5: mis meile tuli tema käest.
3: Оно приносит радость.
5: See toob meile rõõmu.
3: Бог любит нас такими, какими мы есть.
5: Jumal armastab meid sellisena, nagu me oleme.
3: Если ты сегодня еще сомневаешься,
5: kui sa täna istud ja kahtled,
3: если ты никогда еще, может быть, не принимал Бога в своего сердца,
5: kui sa ei ole veel, või olla kunagi,
3: ты можешь сказать Jeesus простые слова.
5: Oma südamesse, sa võid öelda need lihtsad sõnad.
3: Однажды я сказал, Бог,
5: ükskord ma ütlesin, Jumal,
3: я не знаю, где ты.
5: Ma ei tea, kus sa oled.
3: Я не знаю, кто ты.
5: Ma ei tea, kes sa oled.
3: Но если ты тот, вот, кто любит своих детей?
5: Aga
3: ну
5: kui,
3: если я твой ребенок.
5: Kui sa oled see, kes armastab oma lapsi,
3: если я не
5: приемный.
3: Если я не приемный.
5: Et kui ma ei ole kasulaps.
3: И ты любишь меня сильно?
5: Ja sa väga armastad mind.
3: Если ты действительно есть.
5: Kui sa tõesti oled
3: olemas.
5: Измени
3: мою жизнь.
5: Siis muuda minu elu.
3: Измени. Я muuda. Не просто хочу бросить наркотики.
5: Ma mitte lihtsalt ei taha narkootikumist
3: loobuda. Я хочу жить по-другому.
5: Ma tahan teistmoodi elada.
3: Я хочу радоваться каждому дню.
5: Ma tahan rõõmu tunda igas päevas.
3: Я хочу вечности быть рядом с тобой.
5: Ja ma tahan igavikus olla koos sinuga.
3: Я хочу прославлять тебя.
5: Ma tahan kiita sind.
3: Я хочу спеть вам сейчас песни.
5: Ma tahan laulda teile laulu.
3: Не знаю, как мы их будем переводить.
5: Поймем. Ilma tõlketa.
3: Я приехал когда в центр, я не умел играть на гитаре.
5: Kui me
3: я
5: läksin
3: не умел петь.
5: Keskusesse, ma ei osanud ei gitarri
3: aga
5: mängida, ei laulda.
3: Приезжали братья с церкви.
5: Aga kui vennad tulid kogudusest.
3: И мы пели.
5: Ja me koos laulsime.
3: Я так думаю, как классно петь.
5: Ma mõtlesin, kui äge on laulda.
3: А было бы еще хорошо играть.
5: Aga veel ägedam oleks, kui ma saaks mängida.
3: Я помню такой, Господи.
5: Ja ma mäletan, Jumal.
3: Вот хочу гитару.
5: Ma tahan gitarri.
3: И вдруг там где-то на складе.
5: Ja järsku kuskil laos.
3: Нашли гитару.
5: Leiti gitar.
3: Но на ней не было струн.
5: Kuid seal ei olnud keeli.
3: И они говорят, вот, есть гитара, но нет струн.
5: Nad öeldid, näe, gitar on olemas, aga keeli ei ole.
3: Я сначала такой расстроился.
5: Ma algul nagu kurvastasin.
3: А потом подумал, ну ты все равно играть не умеешь.
5: А see, pärast mõtlesin, aga sa nagu nii ju mängida ei oska.
3: Помните, я начал с того, что Бог прикладывает.
5: Mäletate, et ma ütlesin, et Jumal liidab.
3: Начни что-то делать.
5: Alusta midagi tegema.
3: И Бог начнет прикладывать.
5: Ja Jumal lisab sulle.
3: Я нарисовал что-то на листочке.
5: Ma joonistasin paberi peale midagi.
3: Отметил там что-то.
5: Märkisin mingit.
3: Братья приехали, я спросил, покажите мне что-нибудь, чтобы я мог играть.
5: Venna tulid, ma ütlesin, näidake mulle midagi, et ma saaks mängida.
3: И я без струн ставил пальцы, пытался там.
5: Ja siis ilma keelteta ma proovisin gitarri peal, no, panna näpud
3: ja
5: kuidagi tuure võtta.
3: Ja pришел и сказал, у меня есть три струны.
5: Ja siis järsku üks mees tuli ütles, mul on kolm keelt olemas.
3: Ja kui Господь положил начало.
5: Ma ütlesin, Jumal pani alguse.
3: Три струны.
5: Kolm keelt.
3: Это ж уже инструмент.
5: See on juba
3: да, это не балалайка.
5: See ei ole, jah,
3: no, значит,
5: nagu balalaika.
3: Но значит, мне повезло лучше.
5: Aga see on, häält tuleb juba.
3: И видя мое мучение, братья однажды приехали с пятидесятнической церкви, привезли прямо набор хороших струн.
5: Ja seda kõike nähti, siis ühe korra vennad nelipühi koguduses tulid ja tõid mulle hea keelte komplekti.
3: И сказали, учись играть на гитаре.
5: Ja ütlesid, et õpi gitarri
3: mängima.
5: Ja ma hakkasin harjutama.
3: На тот момент я уже прошел реабилитацию, работал в центре.
5: Tolleks hetkeks ma juba olen selle reabilitatsiooni nagu programmi läbinud ja ma töötasin seal keskuses.
3: И в свободное время я закрывался в комнате и стоял там. И знаете, как учиться играть?
5: Oma vabal ajal ma siis panin ennast toas kinni.
3: Игру это сложно назовешь?
5: Ja ma siis harjutasin, et seda nagu gitarrimänguks on raske nimetada, kuid.
3: Но однажды ко мне подошли сестры, которые, видно, в этот момент за стеной мыли посуду.
5: Kuid ükskord tulid õed, kes teise pool seina pesid nõusid.
3: Помнишь, ты учился играть на гитаре?
5: Mäletad, et sa õppisid gitarri mängima?
3: Я говорю, это запоминаемо.
5: Ma mäletan, ütlesin, jaa, et see on, et need villid tulevad näppudele, et see on nagu
3: meelde jääb. Знаешь, о чем мы молились?
5: Tead, mille pärast me palvetasime?
3: Господи, или пускай он быстрее научится играть на гитаре.
5: Et me palvetasime, et Jumal, las ta õpib rutem gitarri mängima mängu selgeks.
3: Либо бросит.
5: Või las hülgab seda, jätab maha.
3: Я говорю, так вот, благодаря кому? За нас всегда кто-то молится.
5: Мы вот тану келеле мы сейчас.
3: Благодаря кому я научился играть на гитаре?
5: Это кеги мы есть палветаб кого аг.
3: У меня у дочки музыкальное образование. Я всегда говорю, дочка, помоги мне. Она ведет наши церкви прославления.
5: Это му тютрел он музыкальная, сись я говорю, говорю, что мало тютрен дала. Это опять там мула медаки.
3: Она говорит, папа, ты можешь взять какой-то аккорд?
5: Там меги кого то зюлись то сюхт, а как сись то ютлеп.
3: И называет.
5: Выйд минги аккорди вот то я ютлеп седа.
3: И знаете, что самое интересное?
5: Это мы же говорим увидим вам.
3: Когда я играю, я не знаю, как это называется.
5: Куй ба менгин, сись майдя куда седа.
3: Я не знаю нотной грамоты.
5: Майдя мистур сян.
3: Я не знаю, как называются эти аккорды, когда мне говорят повысить, не вообще не знаю.
5: А тя, слово совсем. Öeldakse, et lähme nagu pool tonni kõrgemale,
3: знаю семь простых аккордов.
5: Et, ma ei oska sellest midagi, ma tean, et seitse
3: tavalist музыканты стури. Меня поймут, о чем я говорю. Может быть, кому-то это, не, ну, это на самом деле для меня это сложно.
5: Kes muusikust natukene jagavad, siis te mõistate, millest
3: ma räägin. На листочке, когда я пишу песню,
5: kui ma kirjutan mingit laulu,

0: и думаю, Господи, когда я научусь, я буду играть и петь эту песню.
1: Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, kui ma õpin mängima, siis ma hakkan mängima ja laulma seda laulu.
0: Учился на гитаре играть. Я подбирал эту песню на слух.
1: Ma õppisin siis mängima, siis ma nagu harjutasin oma kuulmise järgi.
0: И многие получились бы, многие получились, может, не совсем правильно.
1: Ja mõned laulud tulid võib-olla mitte päris õigesti.
0: Да, как они были.
1: Nii nagu musikaalselt, nii nagu nad originaalis on.
0: Но я благодарю Бога, что именно это и есть свидетельство его силы во мне внутри.
1: Kuid mina tänan Jumalat, et see ongi see tunnistus minu sees, et Jumal on vägev.
0: Как Бог осуществлял это внутри меня.
1: Kuidas Jumal on seda kõik teoks teinud minu sees.
0: Меняя мое сердце.
1: Kuidas ta muutis minu südant.
0: И перед тем, как еще раз, и перед тем, как спою еще одно свидетельство.
1: Я не знаю, kui me laulan, siis üks tunnistus veel.
0: Однажды к нам приехали миссионеры, они молились за знамение разговора на иных языках. Будем молиться.
1: Tulid ühed missionärid meile külla ja ütlesid, et palvetame, et keeltes palvetamist ja tõlgitsemist.
0: Я уже покаялся, я встретился со Христом. Я говорю, Господи, я хочу это знамение внутри себя.
1: Parandasin meelt, ma juba võtsin Jeesuse vastu ja mõtlesin, Jumal, ma tahan seda andi endale.
0: Я помню, это целый вечер молитвы, то есть за тебя молятся, говорят, говори, начинай говорить.
1: Ja ma mäletan, et see oli üks õhtu, me palvetasime terve õhtu ja need ütlesid, alusta rääkimist, hakusta palvetamist.
0: И ничего не получается. Мне кажется, что я сам что-то выдумываю.
1: Ja midagi tule välja ei juhtu. Ja ma mõtlesin, et ma ise mõtlen välja, et see kõik on kuidagi vale.
0: После собрания я пошел домой.
1: Ja pärast siis seda teenistus ma läksin koju.
0: Такой лег спать.
1: Jäin, läksin magama.
0: Долго думал об этом.
1: Pikalt mõtlesin selle kohta.
0: Уснул.
1: Jäin magama.
0: И вдруг я просыпаюсь от того, что я молюсь.
1: Ja järsku ma ärkasin üles sellest, et ma palvetasin. Ma palvetasin keeltes.
0: Я думаю, видно, перемолился.
1: Mõtlesin, et ma vist palvetasin liiga üle nagu.
0: И я подхожу к окну, а дом стоял у нас на берегу реки.
1: Ja ma mäletan, et ma läksin akna juurde ja me maja oli siis nagu jõe kaldal, jõe ääres.
0: Свет в окно.
1: Ja siis suke ere valgus tuli aknast sisse.
0: Огромную луну. То ли я был очень маленький, то ли она была очень маленькая.
1: Ma nägin, et siis sealt aktast välja vaatasin, siuke suur ja ere kuu oli.
0: Она очень огромная.
1: Ja ma mõtlesin, et kas mina olen liiga väike või kuu on liiga suur. Ja siis ma palvetan keeltes seal.
0: Я говорю, Господи, спасибо тебе большое.
1: Ma ütlesin, Jumal, aitäh sulle.
0: Что ты просто так явно чудесным образом, тогда, когда я не ожидаю.
1: Et sa nii imelisel viisil, just siis, kui ma ei oota.
0: Касаешься моего сердца.
1: Et sa puudutad siis minu südant.
0: И сегодня.
1: Ja täna.
0: Я хочу просто прославлять твое великое имя.
1: Ma tahan lihtsalt kiita sinu püha nime.
0: Как однажды я сказал.
1: Ja ükskord ma ütlesin, Jumal.
0: Если ты изменишь однажды мою жизнь.
1: Kui sa ükskord muudad minu elu.
0: То я останусь служить таким же ребятам зависимым, как и я.
1: Siis ma jään teenima samasuguseid sõltuvusest noormehi nagu mina olin.
0: И на сегодняшний момент я часто бываю в Тартовской тюрьме, пока она была открыта. Сейчас мы с Аланом Кролем. Ну достаточно в таллинской тюрьме, то есть со многими вместе служим.
1: Ja siis tänapäeval ma siis väga palju käisin Tartu vanglas, kui ta oli veel avatud. Tänapäeval ma käin Allan Krolliga Tallinna vanglas teenimas. Käin keskustes palju.
0: И это милость Божия.
1: Ja see on Jumala arm.
0: То, что я не заслужил.
1: See ei ole see, et ma teenisin midagi välja.
0: Я говорю о нем, то, что он сделал в моей жизни.
1: Ma ei räägi enda võtta, ma räägin Jumala kohta, mida ta on teinud minu elus. Ja ta võib seda sama muuta sind.
0: А сейчас я хочу просто спеть.
1: Nüüd ma tahan laulda ühe laulu.
0: Спасибо большое, что имели терпение выслушать.
1: Aitäh.
0: Пускай Бог благословит вас.
1: Kuulasite, et Jumala õnnistagu teid.
2: Спасибо, Сергей. Täname Sergeid, et ta andis oma tunnistuse.

Я взираю со стороны сквозь завесу в 2000 лет. Слышу стоны ее и мольбы, голос трепетный, голос любви.

0: белым, по красному. Спасибо большое. Пускай Бог благословит всех.
1: Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.